0: Важное слово.
1: Маджинца Ленка Майарец из Минстера.
2: Мой любый Боже, сим тебе засо сводшов зубива. Мие, каш бы мес на май, вулка курьява быва. Курьява в обсте с каоса шедно дня. В обсте с тамину аджива. В обсте с домяцноше апшечело. В обсте с читания а интернета. Как можу енош пес курьяву ладач? Как можу тебе засо виджич? Сдоцвайше ту? Знаешь ты тештайка за чуча? Я знаю я докванье. Труды не пытну, как собо с моих вочу зуби. А потом седжу ту. А прашам со, как со засо вручу. А труды сама на тем двилую, хач бо доцва хише на мне чака. Але в друем нише на Тимотье писа пау, смыли не свирни, так востанье вон тола свирне. Všetož von, co sám zapryč nemôže. Duž bo mi svierne vostanie a na mne čaká, kak přinu zasa vrúčo, kak môžu přes kúriavu Boha znova vúľadať. Mi poma, du si za ňo vedomie čas bieru. Napríklad, du sa pravý dvône modlu, aba kemši kodžu. Ale tiež v Biblii čítač, aba ke Bohu spúvač, poma kúriavu vodstronič. Можеш си ты, дженца, ведомне часа Бога зач?
1: Набожне слово к нема дженца на доку о замовитости Сербского евангельского зязка Ленка Майерец.

0: Сыграю вам на гитаре, и я так буду делать еще много лет.
1: Мое рабочее место, планета Земля. Я люблю свою работу без выходных.
2: Я сам русский рец вукнул в шули, каждый у нас, мы сме мусали 5 лет то вукнуть. На концу не так веле, то и вубава, доколаш мы не сме повидали. А рец пришел вот спрехен, а ниц вот вокабле вукнуть. То я так. На другом паже мусим гронить, я сам потом, гаш я сам хопил сербский вукнуть, я сам веле розмил доколаш, те звука су востали вуша, а навопак, гаш я сам разбил в эстниске, я сам могал моє ноє слова вживаш, доколаш эстниску рец не сам могал, а те люди там не сам могали єнжицьки повідаш, а тогда су земну русски хопили, а то я шва никак. А мимо того, в Советском Звездку я сам некоторые приезжали, конечно, милисты су позвали, аж до живи наша сто, а живи жасет само. Я одна из Москвы, та я кшива ку мне пшиш, мне выглядат, але бошко, то не ниц было, а потом и таки конец было за с тем приезжатством. Цо ж я вегин воплодую, мусим гронить.
3: Ми сме окнули, я цим захопива в седнем літнику, шульським літнику сербські закладні шули в Буришині. Я сім пішла, акле в п'ятім літнику до тієї шули. Там се так живава, аж моє німське, азо старе, собовукники, те су нараз окли в п'ятім літнику руш куриш, азо сам сапшашува цой нін, ти вукнеш нін до сербщину. А ми сме до акле вот седмого літника. А ми сме там таку велицну луцницу мели на закладці сербської риці. Але те книги су нам упощили, а сім діва то слідтяць. Там сме на закладці сербських слово, то русську риці чужі, що сам потім була, сам я přeci ty nejlepší byla. A já nyní to ještě, dokud já mám malou kožbu, ruštinu navožovat, půjdu do obchodu v Valinu a potom já zpětám, zrastujte. A v jednom obchodě tam už vítají a se vjasilují až jedna Němka. Tam přijde a se s nimi opět ta turcovskou řec navožovat. A já se také přeci přešla, já to přeju, ukroněný. A z toho přeju, že potom ruský, jo.
4: Jo, já jsem jako uknice ho turcovskou řec neuknuva. Ale žence na gymnázium mě nedají tu řec jako pobytování za kurs, ale také něco. Já si myslím, až zajímně Müssen wir teke Rasro, Meli, Franzosko, Awatinsko, Rez, To, Nasche Ukniki, Tamasas, teke Trebaju, sa Studium, alle, sa Russosko, Rez, ja, Bögroni waren, ja, da, ja, taki sein. Nien doch, per Pschewroschinju. Ja, so müssen wir mal mit Nikotare Letta, Schimeli, Pobitovali, Russosko, Rez, Schipolet, Uzuli, ale ženca vece nic. Ja begroniva njento s tem zachopiš, to njama žetnogo smysla, ale to nic njama ceniš z nastajenim. Ja se myslím, až to nije taka svetova rec, s kateri už mržoš v svejše da lepšiš.
5: Naja, ja sem ucenil dir erst ašan, to groni vet petega letnika, so musa teka v šuli teka rusku rec nauknuš. A ja som musel teka až to abitúr ceniš. A ja som musel teka do abitúrnega přespetovania v ruskej rece. A ja som to teka šafnul.
6: To gronie tosten mag Bernd Pitkunings, Angelika Kurovscena a Anke Hille Sikertova vetom, kak su nauknuli rusojsku rec. A na ten part, abo pedobne, mežo mogi specajč neje nimskeje ulicovaš jadno čojenkom. Vetlita živiš naščasto, živiš asterežašča, šu v pecajčnej cunje pedavali v šulach rusojsku rec. Vet živiš naščasto jadena pešaset, jo bila ruština vet petego letnika za šikne žiši vinovatošč. Rusojska rec jo bila instrument mece a živove red integracije do cune oblivovania přes sovjetski zvesk, ale šednižin, je bila v NDR lepda gežba k tomu, aby na uknionu rec naložovali.
7: Neskere je ta zavina v tom, abo pšicena, abo ten zakvar, šo jadno co njento, a som dvojorecne vetros a som jo taký fíbl za rece. A ako sme pen zachopili v šuli tegde, ruščinu uknuš a predavaš, som malesne markoval, až jo tá bejne blízka naši srbske rece. A to jo se mi spodobalo. No a už aj toho zabierania v šuli, jo pen tegde nieco drugego k tomu prišlo. Ako su zachopili tú garnizónu tam v Ochoze Tvariš, gaja su sežili všetci te vahovarje na tých drožkách, ken su z Ochoze do gore viadli, aby ľuži tam nuč neprišli. To su byli te Ruse. A Gelce, ako sme tegde byli, Narske, na tom, ga se až žincaj šnego pra tých Golcov nejo veľa zminilo, sme tam všetci penčiskali se skolasami a gledali, co te tam cenie. Pen su nás nám kývali, aby bližej prišli. A no jo, pro svouku, ga sme pen už uvežili, co a kak. A pen su nás prosili, aby za nich pepalenc dojse jeli. A ako sme vsled prišli, su veni nám všetci te uškovne peneze do ruky svocili. To su byli te Ruse. No ja v tých krotkých rozgornoch a slovách ga som pen teke markoval to daniš tak no šeško nejo a doš laške.
5: To je ten problém, tak je zúcovnýko DDR-staša, ne? My sme mieli ten celý kraj ruských maminárov, ale my nesme smieli s nimi pojedaš, a oni také nesme smieli s nami pojedaš. A to je pon také veľký živná konstrukcia bola. A tak sme to zase vše nauknuli, a to všetko zase zabili. A to kroni, ja nesom mieli tú gažbu, tú ruskú riec odpovedne navažovaš, a toho, da som všetko zase zabil. Ja viem, my sme ako mali doročen raz týždeň v Sovietskom zajúzu boli a tam som opetal také zlúžime so rozgraniaš. Ja, tie poušekne viecky so klapovali, ale ja som také vyžel, ne, to jedno je tá riec, ktorá v úciu pédam a to druhé je tá riec, ktorá zlúže z rejšmoskve nadrozapajdajú.

0: ТВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Давай, познакомимся. Давай, also los, дайшос нас зезнаш. Так сме мы в пете редуни тенцас захопили русойс курец угнуш. Мы же шо висес наш ищи на русойске вокабле допомнеш. Захадну соботу, 6 юния, я был народный жин сваунего русойского басникаря а автора Александра Сергеева. Сергеева Пушкина. Вен пваши, ако вестч, модерные русойские литературы, а велеше 20 жасыш йо УНЕСКО увувава за 6 юни мязы народны жин русойские рецы. Кутего шпе погледаме жинца на ситуацию русойские рецы, а ее пшипознаше. Обе стесе пшедовшим вет цаса пшеврота мэцне змениве. Autor a poveda usčevanja jo Sebastian Elikowski-Winkler.

0: занимаюсь, играю вам на гитаре. И я так буду делать еще много лет.
1: Мое рабочее место, планета Земля. Я люблю свою работу без выходных.
2: Я сам русский говорит, звукнул в шуле, каждый у нас, мы с мамой сали 5 лет, то звукнул. На концу не так велет, то и вубава, доколаш. Мы не сме поведали. А рец пшижо, вот sprechen, а ниц, вот вокабле звукнул. То я так. На другом паже мусим гронич, я сам потом, гаш я сам хопил сербский звукнул, я сам вел розмил доколаш, то звука су востали в уши, а навопак, гаш я сам разбил в эстниске, я сам могал моє нове слово вживаш, доколаш естинську рець не сам могал, а те люди там не сам могали єнжицьки поїдаш, а тогда суземно русські хопили, а то я шва никак. А мимо того, в Совєтському Зв'язку я сам його некотаре приїжджали, кенш мі лісти су позвали, аж до живі наша сто, а живі жасет само. Я одна з Москви, та як шива кумню пшіш, ми виглядати, але Божко, то не ніц було, а потім і таке кінць було з тим пшіяшецтвом. Це ж я вірін воплодую, мусим іроніш.
3: Ми сме окнули, я цим захопіва в седмем літнику, шульським літнику, сербські закладні шули в Буришині. Я сам пішла, але в п'ятім літнику до тієї шули. Там се так живала, аж моє німське, азо старе, собовукники, те су нараз окли в п'ятім літнику руш, куриш, азо сам се пшашува, то є нін, ти вукнеш нін до сербщину. А ми сме до акле от седмого літника. А ми сме там таку велицну луцницу мели на закладці сербської риці. Але те книги су нам випущили, а сім діла то слідтати. Там сме на закладці сербської слово, то русську риці чужі, що сам потім була, сам я přeci ty nejlepší byla. A já nevím to ještě, dokudle, že mám malou kožbu, ruštinu navožovat, půjdu do obchodu v Valinu a potom já zpětám, zrastujte. A v jednom obchodě tam už vítají a se vjasilují až jedna Němka tam přijíždá a se s nimi opět a turcovskou řec navožováš a já se také přeci přešám, já to přeju, ukroněný a se přeju, že potom ruský, jo.
4: Jo, já jsem jako uknice, ho turcovskou řec neuknuva, ale žince na gymnázium mě nedají tu řec jako pobytování za kurs, ale také něco. Já si myslím, až zajímný ja, müssen teke ras ho mili franzosku a vatinsku rets to nasche ukniki tamasas teke trebaju sa studium alle sa russosku rets ja begroni waren nie da jo taki sein ninto per chevrochinu ja se müsli mas nikotare letta chimili pobitovali russosku rets chipolet Uzuli, ale ženca vece nic. Ja begroniva njento s tem zachopiš, to njama žetnogo smysla, ale to nic njama ceniš z nastajenim. Ja se myslim, až to nija taka svetova rec, s kateri už mržoš v sveše dalepšiš.
5: Naja, ja sem uzuli dir erstašan, to groni vet petega letnika, so musetek v šuli teka rusku rec nauknuš. A ja som musel teka až to abitúr ceniš. A ja som musel teka do abitúrnega přespetovania v ruskej rece. A ja som to teka šafnul.
6: To gronie tosten mag Bernd Pitkunings, Angelika Kurovscena a Anke Hille Sikertova vetom, kak su nauknuli rusojsku rec. A na ten part, abo pedobne, mežo mogi specajč neje nimskeje ulicovaš jadno čojenkom. Vetlita živiš naščasto živiš asterežašča šu v pecajčnej cunje pedavali v šulach rusojsku rec. Vet živiš naščasto jadena pešaset je bila ruština vet petego letnika za šikne žiši vinovatošč. Rusojska rec je bila instrument medze a živove red integracije do cune oblivovania přes sovjetski zvesk. Ale šedni žin je bila v NDR lepta gežba k tomu, aby na uknionu rec naložovali.
7: Neskere je ta zavina v tom, abo pšicena, abo ten zakvar, šo jadno co njento, ar som dvojorečne vetros, ar som jo taki fibel za rece. A ako sme pen zahopili v šuli tegde, ruščinu uknuš a predavaš, som malesne markoval, až jo ta bejne bliska naši srpske rece. A to jo se mi spredobalo. No a už aj toho zabierania v šuli, jo pen tegde nieco drugego k tomu prišlo. Ako su zahopili tu garnizonu tam v Ohoze Tvariš, gaja su sežili všetci te vahovarje na tých drožkách, ken su z Ohoze do gore viadli, aby ľuži tam nuč neprišli. To su byli te Ruse. A Gelce, ako sme tegde byli, Narske, na tom, ga se až žincajšnego pra tých Golcov nejo veľa zminilo, sme tam všetci penčiskali se skolasami a gledali, co te tam cenie. Penču nás nám kývali, aby bliže prišli. A no jo, pro svoku, ga sme pen už uvežili, co a kak. A penču nás prosili, aby za nich pepalenc doj se jeli. A ako sme vsled prišli, sú veni nám všetci te uškovne peneze do ruky svocili. To sú byli te Ruse. No ja v tých krotkých rozgronách a slovách ga som penteke markoval, to daniš tak, no šeško nejo a doš laške.
5: To je ten problém, tak je zúco nego DDR-staša, ne? My sme mieli tu ten celý kraj ruských maminárov, ale my nesme smieli s nimi pojedaš, a oni také nesme smieli s nami pojedaš. A to je pon také veľký živná konstrukcia bola. A tak sme to zase vše nauknuli a všetko zase zabili. A to kroni, ja nesom mal tú gažbu, tú ruskú riec odpovedne navažovaš a toho, da som všetko zase zabil. Ja viem, sme ako môžem doročen raz tužen sovietskom zajúzu boli a tam som opetal také zlužíme sa rozgraniaš. Ja, tie poušetné viecky sa klapovali, ale ja som také vyžo, ne, to jedno je ta riec, ktorý vúciu pedam, a to druhé je ta riec, ktorý ľuže z Reš Moskve nadrozapajdajú.